0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнери таттамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннаавати
1: каллимангорнери таттамааса уннуккут арфенарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz